слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Почти 9 утра. Доброе утро. Все, кто должен был проснуться, уже проснулись. И пришло время включиться в рабочий ритм по-настоящему. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Планерки уже гудят, кофемашины в офисах уже работают на полную мощность. Ну а мы начинаем информационный час. И чтобы вы не тратили время на поиски главного, на студии скоро появится наша ведущая Вера Светлова, которая собрала для вас дайджест свежих событий. Ну а пока ждем Веру, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это группа Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой.
0: Перед этим послушаем Криса Риа.

0: Ну а раньше всех «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут
0: цветы. Прозвучи сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 4 балла. И вот где самые крупные пробки. На Логойском тракте от трассы Колодище Заславль до Карбышева 16 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 14 минут. На Логойском тракте от Калиновского до Карбышева 10 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о последствиях землетрясения в Венесуэле и о соревнованиях по мотоспорту в Могилеве.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6125 человек, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Почти 61 тысяча пострадавших прошли лечение в медучреждениях, а оставшимся без крова передано 287 жилищ. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксированы две серии подземных толчков. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Ярославль. А после землетрясения произошло более 1500 афтершоков. Беларусь впервые выступает на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, сообщает телеканал ОНТ. Представляют страну четверо IT-спортсменов. Команду собрали из талантов, победивших в республиканском конкурсе «Инженеры будущего». Добавлю, олимпиада проходит по 8 августа в Астане. Она собрала около 600 участников из более чем 100 стран. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, воины-разведчики 19-й отдельной механизированной бригады посетили Лепельский районный социально-педагогический центр. Военнослужащие поделились историями о воинских традициях и рассказали о престиже службы в армии. В завершении встречи каждый ребенок получил памятные подарки и сладкие угощения. И последние соревнования по мотоспорту пройдут в Могилеве 8 августа, пишет Белта. Около 130 спортсменов от 16 до 50 лет будет ждать полоса препятствий из бревен, шин, камней и специальных конструкций. Победители получат кубки и подарки, а зрители смогут насладиться профессиональной ездой и зарядиться хорошим настроением. Проходить соревнования будут на парковке у торгового центра «Парк Сити», начало в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 29 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Крис Риа только что спел нам про дорогу в ад. Надеюсь, у вас утро прошло без пробок, ну а если были, вы уже на месте и в хорошем настроении. Знаете, есть такая философия: дорога не в ад ведет, а к цели, просто иногда с препятствиями. Так что пусть этот вторник будет для вас дорогой к успеху, даже если придется объезжать ямы. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Мы продолжаем слушать музыку и в ближайшее время ждем любые, перед этим Queen. Ну а раньше всех моральный кодекс появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, кому будет проще устроиться на работу в ближайшие 5 лет. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки 3 балла, и вот где придется задержаться: на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта 10 минут, на Логойском тракте от трассы Колодище и Заславль до улицы Карбышева 16 минут, на МКАД от Раубичской до Мирошниченко 5 минут придется постоять.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! И сегодня поговорим о том, кому в Беларуси будет проще устроиться на работу в ближайшие 5 лет. Об основных тенденциях до 2030 года рассказали в Минтруда и соцзащиты пиши.бай. Так, рабочие специальности не сдают позиции, но список тех, кого работодатели будут искать особенно активно, заметно шире. В первую очередь высокий спрос сохранится на квалифицированных рабочих. В эту категорию входят слесари, строители, станочники и другие специалисты. Также останутся востребованными инженеры, но работодателям будут нужны люди, способные сочетать профильное знание с современными технологиями. Возрастет потребность и в работниках бюджетной сферы. В первую очередь это касается здравоохранения и образования, где из-за смены поколений понадобится больше кадров. Кроме того, в ближайшие годы вырастет спрос на социальных работников. Это связано со старением населения и растущей потребностью в соцуслугах. Напомню, некоторые профессии можно получить бесплатно, но для этого нужно быть зарегистрированным в службе занятости. Программы переобучения доступны практически во всех регионах страны и ориентированы прежде всего на специальности, где работодатели испытывают нехватку кадров. Среди них повара, продавцы, водители, электрогазосварщики, а также слесари, сантехники, дорожные рабочие и машинисты котельной. Кстати, после окончания обучения участникам помогают с трудоустройством. Так что не бойтесь перемен, они рождают возможности. Ваше желание учиться и меняться может превратить вызовы в уверенную карьеру. Начните сегодня, выберите направление, пройдите курс и шаг за шагом двигайтесь к своей мечте, работе по душе. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ланская пела про одно счастье на двоих. Ну, а интернет не перестает радовать и удивлять. Вы знали, что сегодня день катания на качелях? Я не про эмоциональное, а про что ни на есть самое настоящее. Только представьте, где-то взрослые дяди и тети раскачиваются на качелях и улыбаются, как дети. Почему бы нам не перенять это настроение? Пусть ваш вторник будет с легкими взлетами и плавными спусками. Главное — держать ритм и не переставать улыбаться. Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро в нашем эфире группа

0: Перед этим послушаем The Cardigans. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки, на Банеево от реки Свислочи до 2-го, до проспекта Рокоссовского 8 минут, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской 5 минут, на Логойском тракте от Кольцова до Карбышева 4 минуты.
1: Дорожный компас.

0: Тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Девять сорок три утра, утро в самом разгаре, вторник, как раз тот день, когда понедельник остался позади, а до середины недели еще есть время. И прямо сейчас можно побаловать себя второй чашкой кофе и улыбнуться. Мы с вами здесь и сейчас, а значит, музыка и хорошее настроение целый день впереди. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого мы услышим очень скоро, это группа Добро, перед этим The Cardigans, ну а раньше всех Александр Маршал. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу об этом я после того, как проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробка на Денисовской Иванеево от Мельничного переулка до второго велосипедного переулка. 8 минут придется постоять.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Корпоратив» – комедия о том, как четверо коллег готовят поздравления для женской половины офиса. Герои ломают голову над подарками и пытаются понять женские желания. Зрители ждут комичные ситуации и скелеты в шкафу. Спектакль пройдет в Доме литератора. Стоимость билетов от 20 до 55 рублей.
0: Планы на вечер.
1: Выставка «Народный праздник» приглашает окунуться в атмосферу ярких народных традиций и народных обычаев. В экспозиции представлены уникальные экспонаты, фотографии и образы народных праздников, которые объединяют поколения и делают культурное наследие особенным. Выставка проходит в кинотеатре «Центральный» с 4 по 30 августа. Вход свободный. Время работы ежедневно по графику кинотеатра с 11.30 до 10:30 вечера. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: не стоял на месте. Впереди у нас свежие новости. Наша ведущая Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро группа «Браво».
1: Любите, девушки, простых романтиков, отважных для...
0: Перед этим послушаем Брайана Адамса. Но в самое ближайшее время Алиса. Ждем после выпуска новостей, ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске наблюдается скопление автомобилей на улице Комсомольского, пересечения с Кирова. В Минске пробка на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской. На 4 минуты вас задержат.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о подорожании топлива в стране и о новом телеканале от Белтелеком.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с завтрашнего дня, пишет Белта. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля 60 копеек, 95-й и дизель 2,70, 98-й 2 рубля 92 копейки. Напомню, в прошлый раз стоимость топлива повышали 8 июля, а до этого цены пересматривались 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Ярмарка вакансий пройдет в столичной службе занятости сегодня, пишут Минск Новости. Так соискателям предложат около 200 рабочих мест. Среди них бухгалтер, ветврач, грузчик и многие другие. Добавлю, мероприятие пройдет по адресу улица Берестянская, 20, с 10 утра до полудня. Уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны, и люди в погонах не остаются в стороне. Так, военнослужащие 188-й инженерной бригады вместе со сводным отрядом помогают сельхозцентру «Вихра». На 2 грузовиках МАЗ и 3 Уралах они возят зерно и работают на зернотоку. Такая поддержка позволяет ускорить темпы уборочных работ и обеспечить слаженное взаимодействие военных и аграриев. И последнее. Новый телеканал запустил Белтелеком, пишет .бай. Проект оценят любители закрученных сюжетов. В его эфире собрали все, что держит в напряжении. Боевики, экшн-фильмы, детективы, криминальные сериалы и документальные проекты в жанре true crime. А найти его можно на 52-й кнопке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 29 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Кстати, знаете, интересный факт. Песня «Could Number 9», которую мы только что слушали, вышла в 1998 году, и Брайан Адамс написал ее под впечатлением отношений, которые перенесли его выше облаков. И вот уже 28 лет мы периодически влетаем под этот трек. Вторник, 4 августа – отличный день, чтобы вспомнить, что даже самая рутинная работа может стать трамплином в небо. Главное – смотреть вверх, а не под ноги. Меня зовут Наталья Егорова. Мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM и ценим каждую минуту этого дня. Сейчас о музыке. Вот кого ждем в эфире. Совсем скоро группа «Браво» перед этим споет «Опус». Ну а раньше всех конец фильма. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какая функция появится в Android-смартфонах. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске дороги свободны. В Витебске все еще сохраняется плотное движение на улице Комсомольская у пересечения с Кирова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, сколько стоит арендовать человеческое лицо в Китае и какая функция появится в Android-смартфонах. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: В Китае развивается необычный рынок, связанный с искусственным интеллектом. Специальные платформы предлагают людям деньги за право использовать их внешность в рекламе, видеоиграх и анимационных сериалах. Владельцы аккаунтов сами решают, где могут появляться их цифровые копии, а также устанавливают стоимость лицензии. На площадках размещаются каталоги лиц, которые продюсеры могут подбирать по возрасту, полу и типажу. Цена от 15 до 700 долларов. С марта текущего года платформа привлекла уже около 800 пользователей, из которых 300 согласились лицензировать свои фото. Интерес к таким сервисам возник на фоне бурного роста количества ИИ-контента. Более 95% вертикальных видеороликов в Китае в этом году сняли с помощью нейросетей.
0: Дело техники.
2: В Android-смартфонах появится инструмент для проверки возраста пользователей. Как пишет издание TechCrunch, Google уже тестирует функцию. С ее помощью приложения будут адаптировать информацию для детей, не запрашивая их персональные данные. По умолчанию предусмотрены 4 категории – от 0 до 12 лет, от 13 до 15, от 16 до 17 и 18+. Предоставлять информацию о возрасте должны будут родители через специальное приложение. Автоматически данные считываться не будут. Сейчас технология уже работает в Бразилии. К середине августа Google развернет ее в Австралии и Канаде. Глобальное распространение завершится до конца этого года. Будет ли проверка возраста обязательной, пока неизвестно. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

новости. 10:29 на часах в студии. Сегодня необычный праздник для всех, кто любит искусство. День пуантилизма. Это техника живописи, где картина создается из множества маленьких цветных точек. Если посмотреть издалека, цветная картина, а вблизи тысячи деталей. Как и в жизни, иногда, чтобы увидеть общую картину, нужно отойти на шаг и посмотреть на свои дела со стороны. Хорошего вам вторника и ярких красок. С вами Наталья Егорова. Мы включаем то, что точно вам поможет двигаться в ритме этого дня.

0: Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на дороге Н-10-976 от Весенней до Пионерской улицы. 5 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. Что же касается Минска, то здесь тоже пробка на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. На 5 минут вас задержит в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Только что Олег Карпенко пел нам про сердце. Согласитесь, каким чувствительным оно может быть. Но мы продолжаем наш эфир. Вы знаете, что сегодня день рождения цирка в том виде, в котором мы его знаем. В этот день, 249 лет назад, в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление в специальном здании с круглой ареной и куполообразной крышей. Основал его отставной старший сержант кавалерии Филипп Эсли. Сначала это была просто школа верховой езды, а затем он превратил ее в амфитеатр Эсли, прообраз современного цирка. Кстати, именно он определил диаметр арены 13 метров. И этот стандарт используется во всем мире до сих пор. Так что если сегодня на работе у вас все идет как по кругу, вспомните, что даже у цирковой езды есть свой стандарт. И он работает уже 249 лет. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Оставайтесь на Компас FM. Дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро звонкий, перед этим Foreigner. Ну а раньше всех Евгений Маргулис, Серьга, Чиж и компания. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на дороге Н-10-976 от Весенней до Пионерской улицы. На 4 минуты вас задержит. В Витебске крупных затруднений нет. Что же касается Минска, то здесь пробка на Киселева от Красной до Богдановича на 7 минут вас задержит.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Почти 11 утра. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Первые рабочие задачи решены. Совещания отгремели. И наступает то самое время, когда можно спокойно выдохнуть и оглянуться вокруг. Ну что ж, время пролетело как один трек. Это утро мы провели вместе. И я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам отличного дня и вкусного обеда. Ну а сейчас самое время знать последние события в нашей стране и за ее пределами. Впереди у нас актуальные новости к этому часу. Только проверенные факты приготовила для нас ведущая новостей Вера Светлова. Ну а пока ждем Веру. Расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И совсем скоро в нашем эфире группа «А-студио».

0: Послушаем сразу после выпуска новостей, но пока ждем новости.
1: В Минске 11 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что нового расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и о посещении лесов в стране.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Нелегальная миграция и ситуация в сфере энергетики – основные проблемы Европы. Такое заявление сделал Дональд Трамп, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. В качестве примера проблем в энергетике американский лидер привел Великобританию, которая, по его словам, обладает одним из богатейших источников энергии в мире – Северным морем, но по каким-то причинам продолжает закупку энергоресурсов у Норвегии. Кроме того, глава Белого дома призвал принять меры для прекращения нелегальной миграции. Добавлю, в конце июля тысячи нелегальных марокканских мигрантов смогли добраться до испанского города Сеута как вплавь, так и пешком. Сообщается, что на фоне происходящего некоторые европейские страны призвали рассмотреть вопрос о приостановке участия Испании в Шенгенской зоне. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси с 4 по 6 августа, пишут Минск Новости. Так сегодня воздух прогреется до плюс 33, завтра до плюс 38, а в четверг до 34 градусов тепла. В МЧС рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Курсанты военного факультета в БГУИР посетили столичный дом ребенка номер один, рассказали в Минобороны. Будущие офицеры организовали для воспитанников культурно-досуговую программу. Они подготовили концертные номера с музыкальными выступлениями и интерактивные элементы. А после концерта курсанты провели время с детьми, приняли участие в развивающих играх, конструировании и совместном рисовании. И последнее. Посещение лесов ограничено на большей части территории страны, пишут Минск Новости. Так посещать леса можно только в одном районе Брестской области, 10 районах Гродненской и Витебской.

0: Ростовской области и в 4 Минского региона. Во всех остальных районах посещение лесов ограничено. Напомню, при данной мере пешие прогулки и сбор ягод с грибами в лесах разрешены, но строго запрещены въезд на машинах и разведение костров.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 29 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какая тема совещания у президента и о конкурсе «Семья года».
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В центре внимания создание в Беларуси нового вуза – Академии интеллектуальных технологий. Цель – подготовка специалистов по востребованным и перспективным направлениям. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение – и желательно не на отдаленную перспективу. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра, отметил президент. День предприятия пройдет в столичном ЖЭУ номер 2 Ленинского района завтра, пишут Минск Новости. Так, с 9 до 11 часов соискателям предложат работу по профессиям замдиректора, мастер, начальник участка и другие. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку, документ об образовании. Адрес: проспект Рокоссовского, 109. Курс начальной военной подготовки проходит у первокурсников военной академии, рассказали в Минобороны. Около 800 юношей и девушек в течение месяца освоят строевую, огневую и тактическую подготовки, а еще изучат устав и основы военного права. И уже с 1 сентября курсанты приступят к обучению по специальностям. И последнее. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» начинается сегодня, пишут Минск Новости. От столицы поборются 11 семей. В проекте «Семья. Формула счастья» участники расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. А второй проект будет посвящен году белорусской женщины. Республиканский финал состоится в Минске 10 октября. Победитель получит диплом и денежное вознаграждение.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 29 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о запуске аэропорта в Гродно и об усилении охраны уникальных экосистем в стране.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Аэропорт Гродно готовит к запуску, пишет «Точка.бай». По словам председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева, главные работы по обновлению уже завершены, в том числе отремонтирована взлетная полоса и обновлено навигационное оборудование. После открытия первые рейсы, скорее всего, запустят из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Губернаторы этих городов обещают 100% загрузку, отметил Юрий Караев. Движение столичных автобусов и троллейбусов 5 маршрутов скорректируют сегодня вечером, пишут Минск Новости. Оно меняется из-за асфальтирования разворотного кольца автостанции Славинского. Так, с 8 вечера и до 5 утра 34-й и 100-й автобусы, а также 35-й и 38-й троллейбусы последуют до диспетчерской станции Калиновского по Кидышко в обоих направлениях. До данной станции сократит свой маршрут и 15-й автобус со стороны конечной Фогеля. Уборочная кампания продолжается в Беларуси, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригады, а также 8-й радиационной, химической и биологической защиты помогают аграриям в напряженной работе в полях. В обязанностях бойцов перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. И последнее. Охрану родника «Голубая Криница» намерены усилить, пишет «Точка.бай». Причина – предотвращение деградации уникальных экосистем. Так, в планах сократить посещение до 600 человек в обычный день и до 5000 во время массовых мероприятий. А еще ограничат доступ и в заказник «Славгородский» до 2660 человек единовременно. Добавлю, «Голубая Криница» – это второй мощный крупнейший родник в стране и Восточной Европе. Его глубина 200-300 метров. Температура воды круглый год плюсовая 4-5 градусов и считается

0: пользоваться питьевой.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 29 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Это был один из самых известных и драйвовых треков британской группы Coldplay, выпущенный в 2015 году. Но мы продолжаем, и на очереди новости от Ирины Журавлик. Но до этого давайте узнаем о наших музыкальных планах. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и слушать будем Владимира Преснякова. Также споет группа «Смоки». Ну а раньше остальных появится «Чайф».
1: Ничего еще нет.
2: В Минске 16 часов.

0: нам уже присоединилась Ирина Журавлик, так что давайте у нее узнаем самые актуальные новости. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, о чем заявили в МИД Катара и как избежать теплового удара в жару.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: В МИД Катара заявили о продвинутой стадии переговоров между США и Ираном, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Уполномоченный представитель подтвердил, что все стороны конфликта, которые стремятся к дипломатическому урегулированию, продолжают усиленно работать в данном направлении. По его словам, США и Иран обмениваются проектами соглашений через посредников, усилия которых сосредоточены на открытии Армузского пролива и предотвращении эскалации. А прямых переговоров между Штатами и Тегераном пока не предвидится. Расписание поездов Минск-Орша временно изменится в этом месяце, пишут Минск-Новости. Из работ на участке по данному маршруту свои графики движения поменяют пассажирские составы межрегиональных, региональных линий бизнеса и эконом-класса, а некоторые поезда отменят. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте БелЖД, в мобильном приложении или по телефону 105. Уборочная кампания продолжается в Беларуси, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригад, а также 8-й радиационной химической и биологической защиты помогают аграриям в напряженной работе в полях. В обязанностях бойцов – перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. И последнее. Как избежать теплового удара в жару, рассказали медики, пишет .by. Так, когда в зной чувствуется легкое недомогание, нарастание слабости, головная боль, спастись от отека мозга поможет укрытие в тени или помещение с кондиционером. Вдобавок, надо обрызгаться водой, приложить холодное к голове, подмышкам и местам крупных сосудов, а также выпить минеральной либо подсоленной воды. В случае потери сознания человека нужно уложить на бок или спину и приподнять ноги для улучшения притока крови к мозгу.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза и до плюс 20. Завтра днем в Витебске обещает кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. А в Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. С вами была Ирина Журавлик.

0: Ну что же, еще один час этого вторника пролетел, и мы уже мысленно строим планы на вечер. Пусть все будет так, как вы этого запланировали. Ну а пока давайте еще немножечко поработаем в ритме хорошей музыки. Ну и слушать будем Стаса Пьеху.
1: Осталось только дольше и линия, на ладони линия.
0: Также к нам присоединится Владимир Пресняков. Ну а раньше всех будет группа «Конец фильма».
2: Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке жизнь.
0: Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Хорошего вам вторника и только отличного настроения.

0: Космос ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце. Я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

0: Ну что же, начинаем наш вечерний эфир с песни Юлии Савичевой «Невеста». Кстати, исторически самыми свадебными месяцами в Беларуси остаются июль и август. Примерно, например, в Минске на этот месяц традиционно приходится около 15% от всех годовых регистраций. Так что всем новоиспеченным семьям и также тем, кто уже давно в браке, я желаю только счастья. Ну а если вы все еще в раздумье, то знайте, там в браке хорошо. Ну а с вами, как всегда, Компас ФМ. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Михаил Громов и расскажет о полезных свойствах базилика. Ну а также, почему эту зелень называли королевской. Там интересно, так что послушайте. Ну а из музыки нас ожидает Жень Трофимов и Комната культуры. Еще будут Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. Ну а также появится группа Алиса. Ну а сейчас давайте проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пока на дорогах свободно. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Первомайской улице от Бон-Бруевича до переулка Мигая. Время проезда 5 минут. Также на Тимирязевской улице от 1-го Тимирязевского переулка до проспекта Мира 5 минут придется постоять. Обновляя карту Минска, здесь местами затруднения основные на Киселева от Красной до Богдановича. Время проезда 10 минут. И также есть пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Придется постоять 7 минут. В основном дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про базилик. Вы узнаете, почему эту зелень называли королевской, чем она полезна и кому может навредить.
1: «Здоровый день».
2: На дачном или деревенском огородах бабушка царь и бог. Однако при всем ее могуществе каждую весну и осень даже она нуждается в помощи. Во времена же античности в Греции собирать базилик имел право только царь, вооружившись золотым серпом. Выращивали его немного, так что правитель не особо уставал от этого почетного хобби. А вот на наших землях отношение к зелени было попроще. Базилик называли душком, пахучкой или душистым васильком в честь его запаха и внешнего вида. И правда, его яркий приятный запах ни с чем не спутать. Однако не душистый аромат – главный козырь базилика. В первую очередь, листья растения очень полезны для мужчин благодаря сочетанию цинка и эфирных масел. Эти вещества улучшают кровоснабжение органов малого таза, а также помогают вырабатывать тестостерон. Витаминный состав этой зелени нормализует работу нервной системы и, что полезно для водителей, улучшает концентрацию внимания. Также базилик ценен за его противомикробные и противовоспалительные свойства. За это отвечают целый список эфирных масел. Кстати, именно они дают сладковатый и приятный запах растению. Витамин А в составе базилика важен не только для зрения, но он участвует в регуляции обмена веществ и помогает усвоению белков. Витамин С – одно из самых важных для иммунитета веществ. Ученые из Американского университета Восточной Вирджинии выяснили, что трата этого витамина во время респираторных заболеваний возрастает многократно. Поэтому очень важно поддерживать его количество в организме. В этом как раз поможет базилик. Содержание рутина и фитонцидов помогает нормализовать артериальное давление, а еще очистить кровь от токсинов и сделать сосуды эластичнее. Добавление базилика в салат будет самым логичным и полезным способом употребления. Все потому, что эта зелень улучшает пищеварение и препятствует газообразованию. Для любителей летней рыбалки листья растения также могут быть полезны. Давным-давно рыбаки использовали сок и мякоть базилика для того, чтобы снять зуд и воспаление от укусов комаров и мошек.
1: Здоровый день!
2: Конечно, это не весь список полезных веществ. Вы узнали только о самых важных. Тем более стоит рассказать и о возможной опасности этой зелени. Ученые не советуют употреблять базилик в больших количествах. Дело в том, что его листья накапливают ртуть. Ее вред, думаю, объяснять не нужно. Также по этой причине не стоит усердно пережевывать зелень. Кроме того, базилик не стоит включать в рацион людям, которые перенесли инфаркт. инфаркт или инсульт. Стоит быть осторожным и тем, кто страдает от ишемической болезни сердца, тромбофлебита, язвы желудка или гастрита во время обострения. В послеоперационный период, а также при печеночной и почечной недостаточности обязательно посоветуйтесь с врачом перед употреблением этой зелени. Но остальным в небольших количествах базилик станет полезной и ароматной приправой. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас ФМ.
1: Здоровый день. Реклама на Компас ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Нам тоже остается сделать практически один шаг, и мы оставим свои рабочие места до завтра. Так что завершаем все поставленные задачи. Это помните, как учили? Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня. Сказал-то знаменитый Бенджамин Франклин еще в 18 веке. Но, как видно, фраза эта актуальна во все времена. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. Еще до конца этого часа присоединится к нам Жень Трофимов и Комната культуры. Еще Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. Ну а раньше остальных споет Чучельна. Послушаем ее после того, как проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Открываю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске есть небольшой затор на проспекте Генерала Людникова до пересечения с проспектом Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь крупная пробка на Тимирязевской улице от 1-го Тимирязевского переулка до проспекта Мира. Придется постоять 6 минут. Ну а также на Первомайской улице от Пожарного переулка до Тимирязевской улицы время проезда 4 минуты. Что касается Минска, то здесь местами затруднения. Они оцениваются в 3 балла. Ну и крупнейшая пробка на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Время проезда 3 минуты. Еще на Киселева от Красной до Богдановича придется постоять 12 минут. Ну и на Ленина от Интернациональной до Кирова. Время проезда 4 минуты.
0: Дорожный компас.

это жить советовал нам Руслан Алихно, поэтому сейчас, оставив рабочие места, мы дружненько расправим крылья, вздохнем полной грудью и, наконец-то, заживем. Но перед этим давайте узнаем наши музыкальные планы, дорожную обстановку.

0: Ну а теперь давайте поговорим о пробках.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени затор на Кировском мосту до пересечения с проспектом Фрунзе, а также пробка на проспекте Генерала Людникова до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской время проезда 4 минуты, а также есть затруднения на Пушкинском проспекте от Габровской улицы до Большой Чаушской. Здесь придется постоять 5 минут. Что касаемо Минска, то здесь местами затруднения, пробки пока еще только 3 балла. Но основная из них на МКАД от улицы лейтенанта Кижеватова до Казинца. Время проезда 5 минут. Также на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта придется постоять 4 минуты. И на Лобанка от Одинцова до Притыцкого придется побыть 4 минуты. Ну и еще одна. На Сурганово от Орловской до Сморгонского тракта. Время проезда 12 минут. Ну а дальше дороги свободны, так что двигаемся в ритме Компас FM под хорошую музыку.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: О новостях к этому часу расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет. О чем будут новости?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу, какую академию намерена создать в стране и что впервые за 155 лет зафиксировали в Лондоне.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Вопрос о ее создании обсудили на совещании у Александра Лукашенко сегодня, пишет Белта. По словам президента, нельзя допустить, чтобы новое учреждение образования стало рядовым вузом и просто поставщиком дипломов. Там должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях, таких как нейросеть, цифровая промышленность и квантовые технологии. Кроме того, по словам главы государства, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета, генерируя новые технологии и инженерные решения, работать на повышение производительности предприятий, рост экспорта и конкурентоспособности страны. Около 16 тысяч столичных семей получат единовременную мат-помощь к школе, пишет Белта. Ее размер 159 рублей 11 копеек на ребенка. Как уточнили в Минграсполкоме, предназначенную в основном для многодетных семей помощь будут выплачивать до конца сентября, но обратиться за ней желательно в августе. Около 70% родителей уже подали соответствующее заявление в учреждение образования. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Первый за 155 лет месяц без осадков зафиксирован на юго-западе Лондона, пишет Белта. И синоптики пока не прогнозируют выпадение обильных и продолжительных осадков. По их словам, все движется к тому, что столице придется большую часть года обходиться без осадков, к чему Лондон не приспособлен. На сегодня в Великобритании летняя затяжная засуха и высокие температуры привели к импорту многих сельхозкультур и повлияли на рост внутренних цен.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза и до плюс 20. Завтра днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла, а в Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Нет обратной дороги, пел нам только что Ян Марес. Так вот, дороги, может, и нет, но если нужно, то пусть всегда найдется. Пусть на вашем пути попадаются только хорошие люди. Ну, а сама дорога будет без пробок. О них мы узнаем уже совсем скоро. Пока давайте расскажу о наших музыкальных планах. И да, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Елисова. И буквально через несколько минут послушаем «Руки вверх» Кэти Перри и Александра Буйнова. Ну, а сейчас о пробках.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени сохраняется затор на Кировском мосту до пересечения с проспектом Фрунзе, а также пробка на проспекте Генерала Людникова до пересечения с Фрунзе. В Могилеве к этому времени крупнейшая пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской улицы, время проезда 5 минут, а также на Пушкинском проспекте от Димитрова до Островского придется постоять 7 минут. Что касается Минска, то здесь местами затруднения, они оцениваются в 4 балла, и крупнейшие пробки на МКАД от Игуменского тракта до улицы Лейтенанта Кижеватова, время проезда 6 минут. Также на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта придется постоять 4 минуты. Еще на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, время проезда 6 минут. Ну и еще одна пробка на Сурганова от Платонова до Максима Богдановича, время проезда 8 минут.
0: Дорожный компас.

Кампус FM. Это наши. Кампус FM.

0: Ну что же, практически середина часа в стране. Спасибо, что проводите свое время в нашей компании. Ну а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится Александр Тамкович с автоновостями, в которых расскажет, почему Volvo отказались от лидаров и какой необычный судебный иск получила Tesla. Ну а в плане музыки предлагаю послушать Артика и Асти. Еще споет Тина Тернер. Ну а раньше остальных появится группа «Свинцовый туман». Ну а сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: Итак, открываю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске затруднения на улице Ленина до пересечения с Московским проспектом, а также на проспекте Генерала Людникова до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь крупная пробка на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской, время проезда 8 минут. А также на Первомайской улице от Бонч-Бруевича до проспекта Мира придется постоять 7 минут. Что касается Минска, то здесь движение уже затруднено, 6 баллов показывает Яндекс.Карты. Крупнейшая пробки на МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда 14 минут. На Ленина также от пешеходного моста до проспекта Независимости. Время проезда 10 минут. 8 минут придется постоять на Якуба Колоса от Дорошевича до проспекта Машерова. Ну и еще на улице Козлова от Золотой Горки до Куйбышева. Время проезда 9 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, почему Volvo отказалась от лидаров и какой необычный судебный иск получила Tesla. Это автоновости на Компас FM. Volvo прекратила устанавливать лидары на электромобили EX90 и ES90. Причиной стало банкротство ключевого поставщика лидаров компании Luminar Technologies. Чтобы обезопасить свои цепочки поставок и выпуск новых машин от сбоев, шведский автопроизводитель принял решение убрать сложные датчики. Уже выпущенные автомобили сохранят лидары, но их функциональность больше не будет развиваться. Компания полностью прекратила разработку программного обеспечения и будущих систем автопилота, завязанных на использовании лазерных дальномеров. Теперь флагманские электрокроссоверы и седаны Volvo сходят с конвейера без характерного выступа с лидаром на крыше. В ряде стран владельцам выплатят компенсации за недоступные обещанные функции.
1: Автоновости.
2: Женщина подала иск на 10 миллионов долларов из-за аварии на тест-драйве. Суть инцидента заключается в том, что 2 года назад 59-летняя американка взяла на тест-драйв кроссовер Tesla Model Y, не справилась с управлением, пересекла дорогу и врезалась в здание парикмахерской, после чего начался пожар. Сама же водитель тогда получила тяжелые травмы. Она утверждает, что до этого никогда не управляла электрокаром и обратила на это внимание консультантов. Однако те передали ей машину с активированным режимом максимальной отдачи с динамикой разгона 3,5 секунды до 100 км в час, ничего не сказав. Теперь она требует денежную компенсацию и считает, что именно Tesla виновата в ДТП, так как сотрудники не предупредили ее о бешеной динамике электрокара. Компания, в свою очередь, полностью отрицает свою ответственность и настаивает на том, что водитель просто не проявляла нужной осторожности на дороге. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Слушайте, я полностью согласна с Тиной Тернер. Сегодня все супер. И погода, и настроение. Ну а как может быть иначе? Последний месяц этого лета на календаре, и мы просто обязаны прожить его на максимуме. Ну, захотели в путешествие? Дерзайте. Давно мечтали о лодке с мотором? Покупайте и наслаждайтесь покупкой. Главное, чтобы ваши хотелки не шли в ущерб семейным бюджетам. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа слушать будем Артика и Асти, еще Крис Ари и смысловые галлюцинации. Эта группа будет раньше остальных, как только проверим наши дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на улице генерала Белобородова до пересечения с Московским проспектом. Еще одна пробка на улице Жесткова и практически до пересечения с улицей Марка Шагала. А также на проспекте генерала Людникова и до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь крупнейшая пробка на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской. Придется постоять 4 минуты. Еще одна пробка на проспекте Мирова от Крыленко до Ленинской. Время проезда 5 минут. Что касается Минска, то здесь уже движение затруднено, 6 баллов пробки. Из них крупнейшая на МКАД от Ташкентской до Магистральной улицы. Время проезда 9 минут. На Козлова от Платонова до Максима Богдановича придется потратить 17 минут в пробке. Столько же времени на Киселева от Победы до Максима Богдановича. Еще одна пробка на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта. Время проезда 8 минут. Ну и еще одна пробка на Максима Богдановича от Янки Купала до проспекта Машерова 7 минут. Ну, не расстраивайтесь, в пробке думайте о хорошем, о вкусном ужине, любимом диване и, конечно же, слушайте любимое радио.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: карты в Витебске. Пробка на улице Космонавтов до пересечения с Естигнеева. Там авария. А еще имеется затор на Кировском мосту до Фрунзе. Что касается Могилева, то там затруднение на Островского. От бульвара Непокоренных до улицы Симонова придется постоять 6 минут. А также на Гагарина от проспекта Шмидта до Дворца спорта. Время проезда 3 минуты. В Минске движение также затруднено. Крупная пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной. Время проезда 9 минут. 11 минут придется постоять на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Еще одна пробка на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. Время проезда 24 минуты. И еще одна пробка на Ванеева от Долгобродской до улицы Партизанского проспекта. Прошу прощения. Время проезда 6 минут. Ну а прямо сейчас давайте послушаем новости к этому часу от Ирины Журавлик.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Встречаем Ирину Журавлик. У нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет. О чем расскажешь?
1: И снова привет, Настя. Сейчас я расскажу о нововведении в датских вооруженных силах и о конкурсе в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Дания увеличила срок службы в армии и начала призывать женщин, пишет Белта. Более 1500 военнослужащих уже приступили к несению обновленного и расширенного ее вида, который продлится не 4 месяца, а 11. Новый набор проходит одновременно с подготовкой к первой в истории отправке призывников в Гренландию. Рота с более чем сотни солдат там отслужит примерно месяц и примет на себя оперативные задачи от профвойск. А еще к 2033 году датские вооруженные силы увеличат число призывников с 5000 до 7500 в год. Движение столичных автобусов и троллейбусов 5 маршрутов скорректируют сегодня вечером, пишут Минск Новости. Оно меняется из-за асфальтирования разворотного кольца автостанции Славинского. Так, с 8 вечера и до 5 утра 34-й и 100-й автобусы, а также 35-й и 38-й троллейбусы последуют до диспетчерской станции Калиновского по Кидышко в обоих направлениях. До данной станции сократит свой маршрут и 15-й автобус со стороны конечной Фогеля. Спортивно-патриотический лагерь гвардейцы открыли в 120-й отдельной механизированной бригаде, рассказали в Минобороны. Ребята познакомились с расположением части и посетили музей боевой славы бригады. А впереди у юных патриотов дни активного и полезного отдыха. Под присмотром гвардейцев они будут проходить полосу препятствий, участвовать в спортивных турнирах, осваивать военно-прикладные дисциплины и укреплять физическую форму. И последний региональный этап республиканского конкурса «Семья года» начался сегодня, пишут Минск Новости. От столицы поборются 11 семей. В проекте «Семья. Формула счастья» участники расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. А второй проект будет посвящен году белорусской женщины. Республиканский финал состоится в Минске 10 октября. Победитель получит диплом и денежное вознаграждение.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза и до плюс 20. Завтра днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. А в Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Давайте мы сегодня, если и будем плакать, то только от счастья. Кстати, удивительно, но факт. Химический состав наших слез меняется в зависимости от причины плача. Об этом подробнее я расскажу уже через несколько минут. А пока давайте поговорим о музыке. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова, и слушать будем Айвана, а студию и отпетых мошенников, а еще группу «Танцы минус». Также к нам скоро присоединится Руслан Нариманов, который в рубрике «История одной хорошей песни» расскажет про супер-хит группы «The Eagles» «Отель Калифорния». Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что там с пробками.
0: Дорожный компас.
1: И как нам говорят Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется пробка на улице Космонавтов до Буденного. Там авария в левом ряду. А также затор на Некрасова до улицы Леонова. Там также авария в левом ряду. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Что касается Могилева, то пробка на Островского от бульвара Непокоренных до Симонова. Время проезда 5 минут. И столько же придется постоять на проспекте Мира от Большой Машековской улицы до Тимирязевской. Что касается Минска, то здесь движение плотное, но оно уже оценивается в 5 баллов. Крупная пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Казинца. Время проезда 16 минут. Также на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова придется постоять 11 минут. А на улице Красной от Верхоружия до Куйбышева 19 минут придется провести в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Hotel California» группы «The Eagles».

0: История группы начинается в 71-м, когда американский продюсер Линда Ронстадт пригласила своих старых знакомых для записи ее песен. Этими ребятами оказались Рэнди Мейснер, Берни Лидон, Дон Хенли и Глен Фрай. Артисты из групп разных музыкальных направлений, что, однако, не помешало им звучать гармонично. После записи альбома для их общей знакомой осенью того же года ребята находят нового продюсера, а впоследствии создают свою, собственную группу The Eagles. Уже в 72-м состоялся релиз их дебютного, а вскоре и платинового одноименного альбома, в который вошли такие хиты, как «Take It Easy» и «Witch Woman». Через год после гастролей в Англии группа выпускает пропитанный ковбойским духом бандитизма альбом «Desperado», ставший вскоре золотым.
1: История одной хорошей песни.
0: В середине 70-х к составу «Орлов» присоединился гитарист Дон Фелдер, и уже их совместными усилиями состоялся релиз альбома «On the Border», вошедший в топ лучших альбомов Америки. Альбом 75-го был для группы особенно знаковым, ведь песня «Lying Isis» выиграла премию Грэмми, увековечив тем самым имя группы в истории. Год спустя, во время длительных гастролей по Дальнему Востоку, на место ушедшего Берни Лидона пришел гитарист и клавишник Джо Уолш, и уже в обновленном составе в 76-м группа выпускает свой легендарный альбом «Hotel California», в котором одноименный хит получил премию Грэмми в категории «Запись года». Теплые и приятные мотивы палящего солнца на пляжах Калифорнии прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Это был суперхит от группы The Eagles, который, я просто уверена, подпевали все без исключения. Кто-то, возможно, даже прослезился. Так вот, касаемо слез, они имеют разный химический состав и зависят от того, какое наше настроение. Когда мы плачем из-за сильной грусти, стресса или счастья, то в самих слезах вырабатывается больше белка, также гормоны стресса и природное обезболивающее лейтин Эклифан. Организм буквально вымывает стресс через глаза, поэтому после плача всегда наступает облегчение. Когда же мы режем лук, или туда попадает дым, или когда в глаза залетает соринка, то в этих слезах 98% воды и много лизоцима, фермента, который мгновенно уничтожает бактерии и защищает глаза. Так что плачьте, если хочется, но это только в том случае, если это от счастья. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и скоро послушаем группу

0: Еще будет эра с Рамазотти. Ну а раньше остальных будет группа Виса «Костный год».
1: Среди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Эту песню услышим сразу после того, как проверим дороги на загруженность.
2: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется пробка на Некрасова до Леонова из-за аварии в левом ряду, а также на Зиньковой до Космонавтов по этой же причине. Что касается Могилева, открываю карты и вижу, что здесь пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской улицы. Придется постоять 4 минуты. А также на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Габровской время проезда 6 минут. Что касается Минска, то движение все еще плотное, оно оценивается в 5 баллов. И крупнейшие пробки на Козлова от Платонова до Богдановича. Время проезда 21 минута. На Куйбышева от Верхоружия до Янки-Купалы придется постоять 15 минут. Дальше на Киселева от Победы до Максима Богдановича. Время проезда 22 минуты. Еще одна пробка на Смоленской от Захарова до Ленина. Здесь придется постоять 13 минут.
2: Дорожный компас.

0: вместе с Компас FM.
1: Наш вечер продолжается, и предлагаю сегодня наполнить его чем-то новым. Ну, например, прогулкой по новым местам или фильмам, которые давно хотели посмотреть, но все, не было времени. Или попробовать что-то новенькое по рецепту, которое, знаете, мы так старательно сохраняем, но никогда не готовим. В любом случае, на фоне держите наше радио. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну, а послушаем мы в ближайшие 15 минут группу «Добро», еще «The Police» и раньше остальных группу «Чайф». Но до этого давайте проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется пробка на Некрасова до пересечения с Леонова из-за аварии. И также все, больше пробок нет. Так, смотрим обстоятельства в Могилеве. Здесь крупных пробок нет. По 5 минут придется задержаться на Пушкинском проспекте от Димитрова до Островского. И столько же времени потратите на проспекте Мира от Большой Машековской до Тимирязевской улицы. Что касается Минска, то здесь уже пробки оцениваются в 4 балла. Одна из них на Козлова от Платонова до Максима Богдановича. Время проезда 17 минут. Еще одна пробка на Смоленской от Захарова до Ленина. Время проезда 11 минут. И еще пробка на улице Янки Купалы от Карла Маркса до улицы Куйбышева. Здесь придется постоять 17 минут.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса болеют, румеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM. FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь, возможно гроза и до плюс 20. Завтра днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. В Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран.

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки своей.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. В Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.